0: самолета, урга, кустельджи пунилинга, кустучаледжа, пунилинга, пунилинга, пунилинга, пунилинга, пунилинга,
1: Ay Rochelle, ay ay, ay ay.